0: Говорит Москва, работают все радиостанции.
1: Звоню моя батарея, моя батарея, Core Music Radio.